страшного сне, то мои наваждения. Сломаюсь я скоро, мой нерв, как игла, заполнит мой разум.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Марина, да? Что ты читаешь?
1: Ну, а что я читаю, Серёж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Да, Марин, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
0: Понедельник.
1: 24.
0: 24.
2: Августа.
0: Августа.
3: В Москве 5 утра.

Радио Анонимус. Бессмысленное и беспощадное.

0: Та-тарам-тара-там. Та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-тара-тара-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня понедельник.
1: 24.
2: 24. Августа.
1: Августа.
3: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня понедельник.
1: 24 августа.
2: Августа.
3: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

Microsoft, пидорас. Microsoft должны исчезнуть. Этих ёбаных коррупционеров нужно истреблять и вырезать. Эти мрази портят всем людям жизнь. Эти мрази портят интернет и все вокруг. Microsoft, вы пидоры. Microsoft, вы хуйня. Microsoft, вы ошибка природы.

0: Microsoft пидорасы. Microsoft пидорасы. Microsoft, Microsoft. Сдохните вы от рака.
1: Я вас ненавижу, горите в аду, ебаная шинла, статья, сдохни. Ты такой ебан, у тебя имя и фамилия кончены. Надела ебаная, тогда, сука, наделал ты кучу говна. Возле себя, может, тогда его нахуй вроде к себе это говно. Посри, Питер.

0: Microsoft, пидорас.
1: Я хуета! Это дно, ебучее дно!

0: По официальному отчету Microsoft, на 30 июня 2024 года в компании работало около 228 тысяч.
1: Хуесосов.

0: Итак, это возвращение, правда, на один трек, группы «Анальный козел». Дима, представься.
1: Меня зовут Дима Михалков. Да мне похуй вообще, блядь. Вы знаете, фанбаза?
0: Лёха, блядь, представься.
1: О, пошумим, блядь.
0: Сплит, правда, против Майкрософта и но нам похуй, мы записываем, что хотим, блядь.
1: Да.
0: Это наш единственный трек в 26-м году и больше никогда нахуй не будет.
1: Парни, переставайте заниматься этой хуйней. Занимайтесь нормальной музыкой, не будьте долбоебами.
0: В натуре.
1: А лучше вообще, блядь, не занимайтесь музыкой вообще никогда в своей жизни. И найдите нормальную работу.
0: Лёха, тебе слово. Но он еще не выучил человеческий язык, блядь. Я думаю, вы понимаете, блядь.
1: Потому что он смотрит Стаса и как просто.
0: Охуеть!
2: Че, охуел, блядь?
0: Так, блядь, надо какой-то ритм добавить. Майкрософт, идите нахуй! Электроника, я ваши ты ебал! Ладно, все, группа «Анальный козел» умерла окончательно. Все, я заебался вести эту хуйню. И этот ебучий лейбл, нахуй. Все, пока!

Нахуй деньги и системы властные, скажи, ведь ты не педераст. Ты моя тишина, о тебе говорю, а я тут кость, мозг. Хуй, пусть грибным костром сгорает жизнь. Украинская подземка дает вам пизды, жадущий травы. Предсмертный лепит, и все, что я знаю, аптека, аптека. Мы дуем драп весь день, всю ночь. Целую белых пацанов 2004-го. Вы же трусы, даже не курите крэк. Посыпайте голову пеплом сожженных детей. Я ебу мертвых, меня нет, а значит нет смерти. Успокойся вокруг люди, да мне похуй, бля, в натуре. Вот сижу опять в тюрьме. Они все еще кружатся вокруг своих тел. Шоу должно продолжаться. Не волнуйся, будь счастлив. Призывал Алистер бороться как зайцы. Но жизнь не дает за красивые глазки. Потому снова смерть след в след. Кончали мы обычно вместе, распыляя по звездам погасшие трупы свои. Болтом по ней водил. Люблю свой район, свои стволы. Сука, я стал цифровым. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, ты потерялся на войне.

Знаешь, чтобы тебе твой смазливый эти боссы. Я забыла, назвал твой особняк, чтобы на улице бляжу. Старый фильм,

Я не могу.

хозяину сыну рада, он бросит сыну из-за урагана. Просто отдавать его кровь.

0: хуй!
1: Пацаны в говне! Твой рот на хуе, ваш рот на хуе, а пацаны в говне и пацаны.

Десертные тёлки.

путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки, все путёвки. Десертные тёлки, десертные тёлки, десертные тёлки, десертные тёлки, десертные тёлки.

парни снова вместе собрались. И это знак, что будет у нас все заебись. Пока в это время роботы танцуют на орбите, на голову кирпичи роняет пьяный, бля, строитель. Пусть у нас слушать невозможно, но мы шлем вам всем привет. Группе церковь скоро будет целых 25 лет, когда киборги внезапно захватят Microsoft. На рабочем столе мы предложим всем соснуть хуйцов. Ого, электронный кайф! Группа церковь просто рай, группа церковь шоколад, группа церковь атак. У нас шизофренический припадок, ядерный распад, ракеты летят наугад. Кибернетический кранк, демонический Магнус управляет краном. Роботы бьются с демонами во имя славы, плиты шоколада вызывают мозгораспад. Поклоняются механической стрекозе, вынуждают ребят, сладкоежки умирают с пеной у рта. Строитель мешает, говно устал, и какая-то хуйня, и чё-то там, и вот такая хуйня. Сладкоежки умирают с пеной у рта, строитель мешает, говно устал. Скромный таджик ищет в плите на свай, группа церковь — это просто рай. Тут 41-й альбом, и будет охуенный он. Двухполосный киберсрач, вороний кал и волосач. Группа церковь шоколад, группа церковь отпад, группа церковь просто класс, группа церковь отав. И ребята, мы рады срать для вас. И ребята, мы рады срать.

Пчелка купила робота, а робот был бракованный, и робот набил ей ебло. В небе черные вороны летают над городом и смотрят на это дерьмо. Китайские тёлки дерутся с роботами где-то в китайском квартале. Если ты купила на рынке дерьмо, получи от него в ебло. Если ты купила на рынке дерьмо, получи от него в ебло. Тёлка билась с роботом и била ногами, но робот включил резервное питание. Робот набил этой тёлке ебло. Не покупай на рынке дерьмо. Воу, не покупай на рынке дерьмо. Воу, китайские тёлки дерутся с роботами где-то в китайском квартале. Если ты купила на рынке дерьмо, получи от него ебло. Воу, если ты купила на рынке дерьмо, получи от него ебло.

0: очкарик, ты шарик, и под глазом фонарик, ты очкарик, даже ты шарик, и...
1: Говно есть, вообще говно, я тебе говорю, есть и говно.
0: Yeah.

0: Мне кажется, опять гитара зашкаливает.
1: Если бомжи хотят, это было опять же отвод вандал. Улица Крипа, улица Кушетка, не гаражит, что это нас бомжи. Он спешили, он так быстрее ложить. Улица Крипа, улица Кушетка, не гаражит, что болезнь, не душит. По улице бомжи летят, на запах улицы. Им побежать, улица воняет, Сережа не бывает, да, пачки кипят. Время за пол, горит железный пол, вставать соленый земля, горит со смут рука. Отдай метну, ударит в пол, Серега, ты встречи, а не в пол. Грязные бомжи, вымышленные бомжи, бомжи, бомжи. Как война, бомжи, ты знаешь, так кажется. В это время тебе так и заснут, да, да, да. Потом паришь на лавку, пять вместо ребят. Разом спросили, как у пульс тюрьмы. Да ты слышишь, не было фабрик. Ложи, Серега, осталось немного. Уже не Серега, ложи, Серега, ложи. Ложи, Серега, осталось немного. Ложи, Серега, осталось немного. Осталось немного, ложи, Серега, ложи. Ложи, Серега, ложи, Серега, ложи, Серега, ложи, Серега, ложи. Идем тебе лицо, мы не годимся на запах улицы глобильный храм. Приходим белыми по утрам, даем окно, стреляем в упор. Серега знает, если наш коридор. Роботы и демоны повсюду беспредел. Серега курицу в грудь доел. Грязные бомжи, они все дерьмо. Бомжей не завтра порвало окно. Куда они все бомжи бухают? Серега стоит и угорает. Мы с Серегой вместе бежали от них. Они обосрались, было много их. Улица наша, последний тачдам. Нам улыбается за год вандам. Эта песня посвящается всем Серегам.

машине был, пара классных парней, и у всех у нас бомжиха сосала за клей. Мы ехали на тачке, и телок снимали. Мы сняли тёлку, она была волосатой, она не брила подмышки и воняла, как солдат. Мы её звали, мы София, и мы её ебали. Снова говно и снова дерьмо, и мы снова делаем для вас хорошо. Мы снова с вами, парни, и снова церковь с вами. Говно в дерьме, и вас вот нахуе, и вы дырявые бомжихи, мы даем рот везде на развалину цивилизации.

сейчас записывает. Ой, блядь.

Когда он зайдет уже. Блин,

0: Давайте, долой уныние! Долой уныние все! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
3: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Концерт пятницы.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня понедельник.
1: 24.
2: 24. Августа. Августа.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
3: 24.
1: 24.
2: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Радио Анон ФМ. Диджеи против слушателей. Не нарушай баланс.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
0: 元ローランだ。
2: ラジオアナにも

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 24. 24.
4: Августа.
5: Августа.
6: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
3: 24.
2: 24.
4: Августа.
5: Августа.
6: Делай раз, делай два, делай три.

возможности максимально ресурсного самца качать из него эти самые ресурсы, жить под его защитой и выполнить свою основную биологическую функцию – родить. Ну а поскольку мы живем век потребителей и паразитов, то к чему это приводит? К тому, что женщина не может крутить замануху вечно. И вот ее личина, ее истинное лицо начинает проявляться. И тогда она начинает удерживать мужчину путем разрушения его мужественности. Это основная причина заманухи и ее усиленной тяги к твоему ядру. Она пробирается к твоему мужскому стержню, чтобы в конечном итоге его разрушить, сломать и навсегда починить тебя к себе. Все, что было сказано тобой в период заманухи, когда она поймет, что выведала абсолютно все и изучила устройство твоей души, будет использовано против тебя. А ты не все твои интересы будут объявлены вне закона, глупыми, детскими и несерьезными. Твои шутки отныне будут считаться тупостью и несмешными. Она разрушит твою уверенность в себе, сделает тебя слабым, ограничит тебя в общении с друзьями, лишит душевной гармонии, превратит старый порядок в прах. Будет происходить постоянное давление на твои слабости, манипулирование и нивелирование твоих достоинств. Ну а поскольку мужественность – основной враг токсичной женственности, так как мужественность предполагает независимость в образе жизни, в суждениях, взглядах, гордости, силу, только лишив тебя всего этого, она сможет выполнить миссию по удержанию, по превращению своего личного раба, который будет служить ей верой и правдой. С морально-этической точки зрения в этом нет никакого преступления, но для мужчины это утраченное счастье и здоровье. Поэтому, если у нее не получится провернуть свою операцию, так как не каждой женщине по силам захватить и удержать каждого мужчину, она объявит, что ты не меняешься, попытается обвинить тебя во всех грехах и уйдет на поиски более покорной особи. При неудачном поиске она попытается вернуть тебя обратно, если заметила в твоем характере такую склонность. С другой стороны, если у нее получится разрушить твою мужественность, она, выполнив все свои программы, в конечном итоге потеряет тебе интерес, так как больше не будет внутри тебя мужчины, который ее привлекает. В итоге оставит тебя без ресурсов, с долгами и душой, будто выжженное поле. Данный механизм наглядно демонстрирует причину того, почему подавляющее количество отношений имеет временную природу и чаще всего продолжительностью до 5 лет. А дальше тобой либо умело пользуются как оленем, подсадив на алименты, либо спаивают, либо делают из тебя абьюзера и газлайтера, либо ежедневно выносят мозги, если ты терпила. Помни об этом, когда покажется, что ты встретил женщину всей своей жизни, и помни об этом, когда захочется поделиться сокровенным. Все сказанное тобой будет использовано против тебя и придано публичной огласке. Береги ядро, дабы не потерять мужественность, а за ней свое личное счастье. Потеряв мужественность, потеряешь психологическую целостность, станешь расколотым, раскол приведет к огромной утечке жизненной энергии и потери смысла существования. Война полов уже не один десяток лет активно подогревается и продвигается и верами, разрушая институт семьи, так как у землян нет знаний и инструментов, чтобы строить свою жизнь как нужно. Живите здравомыслием, увидите наконец правду, осознав последствия, начните жить осознанно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник. 24.
3: 24
0: августа.
4: Августа.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки. Мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

Я двухдневный препод еще был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

ты умрешь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 24.
3: 24.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

We're traveling from spaceship to spaceship.

0: тут такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

Умри после меня, ладно? Мне плевать, что с тобой будет. Куда ты уедешь, как забудешь жизнь?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
1: 24.
3: 24 августа.
4: Августа.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

running out. Time is running out. Time is running out.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

Think back all the time.

Can I just see it?

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я бы вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Забыси. Ленечки, сагнаты.

I mean,

Нима.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 25.
2: 25.
5: Августа.
6: Августа.
7: В Москве 2 часа ночи.

минут, 2 часа 7 минут, 2 часа 7 минут, 2 часа 7 минут, 2 часа.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: 25-е.
1: 25-е.
4: Августа.
0: Августа.
5: В Москве 3 часа ночи.